0: У математики в рамках кампании «Математика от равного к равному». На протяжении 11 недель волонтеры провели свыше 3000 часов наставничества, а созданные ими учебные материалы собрали более 1 000 000 просмотров. По данным властей, поддержка со стороны сверстников помогает не только улучшить результаты, но и повысить уверенность учеников. В этом году экзамен по математике в гимназиях сдали почти 77% выпускников. МИД Республики Молдова призывает граждан избегать необязательных поездок на Ближний Восток из-за сложной ситуации с безопасностью в регионе. Тем, кто уже находится в этих странах, рекомендуют проявлять повышенную осторожность, следить за официальной информацией и соблюдать инструкции местных властей. Ведомстве также предупреждают о возможных ограничениях в воздушном пространстве, которые могут повлиять на расписание авиарейсов. Гражданам советуют поддерживать связь с авиакомпаниями, проверять статус рейсов и при необходимости обращаться в дипломатические представительства Молдовы. 31-летний мужчина, убивший бывшего первого вице-премьера министра Молдовы Николая Андронати, приговорен к 23 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в разбое и убийстве, совершенном с особой жестокостью. По данным прокуратуры, в феврале этого года он проник в дом 90-летнего Андронати в селе Карагаш, похитил 50 тысяч леев и 5 тысяч евро, а затем задушил хозяина, чтобы скрыть следы преступления. Суд также обязал осужденного выплатить наследнику погибшего более 480 тысяч леев материального и морального ущерба. Приговор может быть обжалован. С 13 по 19 июля бригады скорой медицинской помощи зарегистрировали 14 544 вызова, почти 1900 из них к детям. После оказания первой помощи более 6000 пациентов были доставлены в больницы. Чаще всего медики помогали людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также зафиксировано более 2000 неврологических заболеваний, включая инсульты. Кроме того, скорая выезжала на 103 ДТП, в которых пострадали 129 человек. И о погоде. В стране действует желтый код опасности в связи с риском возникновения пожаров. По данным Государственной гидрометеослужбы, в ближайшие сутки в Молдове ожидается переменная облачность. В центральных и южных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Ночью температура составит от 13 до 18 градусов. Днем воздух прогреется от 18 до 21 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова.

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Правительство во главе с Василием Туфаном сегодня принесло присягу. В Молдове объявили красный код из-за критического маловодья рек. Зеленский объявил об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Подробности в выпуске. Новый премьер Василий Туфан и министры принесли присягу. Новый премьер-министр и министры принесли присягу в присутствии главы государства Майи Санду, а также председателя парламента Игоря Гросу. Клянусь посвятить все свои силы и умения процветанию Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность, заявили Василий Туфан и члены правительства перед главой государства и председателем парламента, который поздравили новый состав кабинета министров. Президент Майя Санду сказала, цитирую, «Поздравляю и желаю успеха в работе. Повестка дня ясна. Мы должны продолжить приведение Молдовы к европейским стандартам. Нам предстоит завершить ряд важных реформ, которые были начаты. Вчера в парламенте мы услышали большие обещания и просим вас их выполнить. Необходимо также сосредоточиться на безопасности граждан, которые являются самым ценным ресурсом нашей страны. Очевидно, что повестка амбициозно, а ожидания высоки. Полностью уверена, что это правительство добьется успеха. Желаю вам удачи, отметила Майя Санду. Административная реформа в стране продолжается. На данный момент принято более 1000 решений о добровольном объединении, что означает, что в этом процессе участвуют около 70% сельских администраций страны. По словам генерального секретаря правительства Алексея Бузу, на этой неделе еще 50 администраций должны завершить процедуру консолидации и объединения. Этап добровольного присоединения остается открытым до 31 июля. Власти утверждают, что муниципалитеты, решившие участвовать в процессе, могут сами решать, с кем они объединяются, как организуют свою административную и градостроительную деятельность, а также получат дополнительную финансовую поддержку от государства. Начиная с августа, правительство начнет нормативный этап объединения, то есть процесс слияния муниципалитетов, установленный законом. Внимание, налогоплательщики, уплачивающие местные налоги. 27 июля крайний срок подачи налоговых деклараций за первые 6 месяцев года и уплаты соответствующих налоговых обязательств. По данным Государственной налоговой службы, к этой дате необходимо подать декларацию по местным налогам, документ, в котором налогоплательщики декларируют налоги, рассчитанные для осуществляемой деятельности. Налоги устанавливаются местными органами власти и могут охватывать различные области, включая освоение земель, коммерческие объекты, рынки, автостоянки или наружную рекламу. Те же обязательства распространяются на экономических субъектов, использующих природные ресурсы, такие как вода, песок или гравий. Налоговые органы предупреждают, что превышение сроков подачи декларации и уплаты налогов может повлечь за собой санкции и штрафы. Сегодня последний день, когда выпускники гимназии могут подавать заявления на поступление в лицей онлайн. Затем заявления будут рассмотрены, а результаты конкурса будут объявлены 27 июля. Принятые учащиеся должны будут предоставить оригиналы документов в учебное заведение в период с 28 по 30 июля, а окончательные списки будут опубликованы 31 июля. Для кандидатов, не прошедших в первый этап, власти организуют дополнительный прием, запланированный на 3-6 августа. Его результаты будут обнародованы 10 августа. Интерес к средним школам в столице превышает количество доступных мест. На 2026-27 учебный год на конкурс были заявлены 5822 места, а количество поданных заявок достигло почти 8000. В прошлом месяце банки страны выдали кредиты на общую сумму 8 миллиардов 32 миллиона леев. Большая часть кредитов, примерно 65%, была оформлена предприятиями, а остальная часть – физическими лицами. По данным Национального банка Молдовы, компании получили кредиты на сумму около 5,5 миллиардов леев. Причем наибольший объем был предоставлен нефинансовым коммерческим компаниям. В то же время физические лица получили кредиты на сумму более 3 миллиардов леев. Наиболее востребованными были выдали потребительские и ипотечные кредиты. Данные НБМ показывают, что средняя процентная ставка по ипотечным кредитам составила примерно 8%, а по потребительским кредитам приблизилась к 11%. Большинство потребительских кредитов были выданы на срок от 2 до 5 лет со средней процентной ставкой 11%. Давлением гражданского общества и массовых протестов по всей Украине президент Владимир Зеленский сменил на посту главкома ВСУ Александра Сырского на Михаила Дропатова, а экс-министру обороны Михаилу Федорову предложил достойную должность во власти. О своем решении Зеленский объявил после нескольких дней массовых протестов по всей стране, спровоцированных отставкой министра обороны Михаила Федорова, которую он объяснил все более ожесточенным конфликтом генерала Сырского с гражданским руководством. По словам президента, после многочисленных консультаций с военным командованием в последние дни было определено, как будет реформирована структура Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Зеленский также высоко оценил вклад генерала Сырского в оборону страны. В России после атаки дронов вспыхнули пожары в двух центрах Wildberries. Логистические центры атакованы в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Информацию об этом подтвердили власти двух регионов, а также основатель маркетплейса Татьяна Ким. В результате удара по складскому комплексу в Краснодаре пострадали 3 человека, сообщили в оперштабе региона. Еще 2 человека ранены в Невинномысске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, пишет Deutsche Welle. Напомним, что 18 июля Украина атаковала 2 склада Wildberries в городе Котовск Тамбовской области и подмосковной Электростали. В результате, по актуальным данным, погибли 8 человек и пострадали около 50. Президент Украины назвал удары по объектам российского маркетплейса ответом на атаки Российской Федерации по гражданской инфраструктуре страны. Вооруженные силы США объявили об очередной массированной волне атак против Ирана. Военные действия продолжаются уже 11-ю ночь подряд. Удары возобновились во вторник 21 июля и продлились 75 минут. Силы Ченткум нанесли удары по иранским военным оперативным центрам, морским силам, авиационным ангарам, хранилищам ППЛА и военной логистической инфраструктуре с целью дальнейшего ослабления способности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе, указали они. По данным военных служб США, за последние 3 месяца Иран атаковал более 30 торговых судов, следовавших через Ормуз. Несмотря на агрессию со стороны Ирана, Ормузский пролив остается открытым для прохода торговых судов. С начала мая силы Ченском содействовали проходу примерно 900 торговых судов и транспортировки 450 миллионов баррелей сырой нефти, утверждается в сообщении. Трамп готовит новые пошлины на товары из 60 стран. Президент США Дональд Трамп готовится ввести новые пошлины от 10 до 12,5% на товары из примерно 60 стран. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. Новые тарифы американский президент может ввести после истечения на этой неделе срока действия нынешних пошлин. Советники Трампа подготовили несколько вариантов дальнейших шагов, которые позволят США сохранить тарифы, отмечается в публикации. Юридическим обоснованием для новых тарифов может стать расследование об использовании принудительного труда, которые американские власти начали в марте этого года. Запасы дизеля в Европе упадут до минимума с 2015 года. Дефицит дизтоплива разворачивается по всей Европе на фоне совпадения сразу нескольких крупных проблем с поставками. Рынок дизтоплива для грузовиков, сельского хозяйства и промышленности сжимается из-за целого ряда факторов: перебоев в Ормузском проливе, ударов Украины по российским НПЗ и введенного Москвой запрета на экспорт дизеля. В Молдове объявили красный код из-за критического маловодья рек. На 5 малых реках Молдовы уровень воды упал до критических 10% от нормы. Гидрометеослужба объявила красный код метеоопасности из-за сильной засухи. Предупреждение действует с 22 по 28 июля и затрагивает реки Виля, Драгишти, Кубалта, Кайнар и Бодна. По данным гидрологов, ситуация на этих артериях близка к катастрофической, а сток воды составляет лишь 1/10 от многолетних среднемесячных показателей. Опасная тенденция фиксируется и на других водных объектах республики. Оранжевый код введен на реке Днестр, на реке Прут, а также на малых реках Малый Чулук и Икель. И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами дожди, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 18, плюс 23 градуса. В столице плюс 20 ночью. Температура воздуха по стране составит плюс 12, плюс 17 градусов. В столице ночью плюс 15. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
3: Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найзина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Правительство Василия Тофана проводит первое заседание Кабинета министров. В Молдове продолжают расти цены на топливо. Масштабные обыски и аресты по делу о хищениях средств, выделенных на проекты водоснабжения и канализации. США будут тестировать украинские боевые дроны. Украина и Америка подписали соглашение о намерениях в оборонном сотрудничестве. Подробности в выпуске. Правительство Василия Тофана проводит первое заседание Кабинета министров. Новый премьер-министр Василий Тофан исключает повышение пенсионного возраста в ближайшие годы и предлагает ввести второй пенсионный уровень поддержки, основанный на накоплении в качестве решения для балансировки системы. Он будет финансироваться за счет средств, полученных от прозрачной приватизации государственных активов, которые не были эффективно использованы. Премьер-министр заявил в эфире телеканала ПРО-ТВ, что соотношение 1:1 работников и пенсионера является неустойчивым, и дефицит пенсионного фонда растет. А чуть ранее президент Республики Молдова Майя Санду подписала указ о назначении правительства во главе с Василием Тофаном. И указ вступил в силу с момента его подписания. Ранним утром члены нового правительства под руководством премьер-министра Василия Тофана принесли присягу в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в здании администрации президента. В своем выступлении глава государства подчеркнула ответственность, которая возлагается на новый кабинет министров на решающем для страны этапе, отмеченном необходимостью ускорения европейской интеграции, стимулирования экономики, а также укрепления безопасности и верховенства права. В завершение Майя Санду выразила уверенность в том, что правительство сможет выполнить поставленные задачи. Премьер-министры Украины и Румынии, а также делегация Европейского союза в Кишиневе направили поздравительные послания новому премьер-министру Республики Молдова Василию Тофану после инаугурации правительства. Официальные лица выразили готовность к продолжению сотрудничества с новым исполнительным органом. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, недавно вступивший в должность, направил в сообщении, опубликованном на платформе X, заявление о готовности к сотрудничеству с правительством Кишинева для углубления двустороннего партнерства. Среди приоритетов украинский чиновник упомянул расширение трансграничного сотрудничества, укрепление энергетической устойчивости и улучшение транспортной инфраструктуры между двумя государствами. Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илии Боложан также направил поздравления Василию Тофану и пожелал ему успеха в исполнении своего мандата, подтвердив поддержку Бухарестом двустороннего сотрудничества. Делегация Европейского союза в Кишиневе заявила о готовности сотрудничать с новым правительством для продвижения процесса вступления Молдовы в Европейский союз, укрепления устойчивости страны и получения конкретных выгод для граждан. Продолжают расти цены на топливо. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на бензин и дизтопливо, которые будут действовать завтра, 23 июля. Таким образом, максимальная стоимость бензина составила 29,68 банов за литр, что на 27 банов больше, чем сегодня. А дизтопливо 29,49 банов за литр или на 48 банов дороже, чем сегодня. Суд приостановил деятельность трех партий и распорядился распустить партию «Шанс». Апелляционная палата приняла решение о приостановлении деятельности партий «Молдова Маре», «ФАСМ» и «Ренаштере». А политическая партия «Шансы» «Шанс» подлежит распуску согласно решению суда. Деятельность партии «Молдова Маре» «Великая Молдова» приостановлена сроком на 12 месяцев. В отношении партии «Форца де альтернатива Шиде Салваре» о Молдове «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Ренаштере. Возрождение» суд установил срок приостановления в 6 месяцев. Кроме того, апелляционная палата постановила распустить политическую партию «Шанс». Решения суда могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 3 человека были задержаны на 72 часа и помещены в изолятор НЦБК по делу о мошенничестве с аукционами. Правоохранительные органы провели 30 обысков в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебным положением и мошенническом получении средств из внешних фондов. В деле фигурируют несколько экономических агентов и должностных лиц, подозреваемых в причинении ущерба бюджету на сумму свыше 14,5 миллионов леев. Коррупционная схема была создана в 2020 году представителями компаний, занимающейся проектированием систем водоснабжения и канализации. По версии следствия, он фальсифицировал государственные тендеры, финансируемые за счет внешних фондов, включая в конкурсную документацию технические требования, разработанные исключительно под конкретного поставщика. При этом контракты выигрывали заранее определенные компании, а оборудование закупалось по ценам, значительно превышающим рыночные. В результате еще 7 признаны подозреваемыми и находятся под следствием, оставаясь на свободе. Управляли дронами, имитировали отражение прямого нападения и обучались оказанию первой помощи в кризисных ситуациях. Речь идет об учениях резервистов национальной армии. На военном полигоне Бульбоака около 100 резервистов участвуют в учениях, организованных национальной армией. Их разделили на 5 групп и дали задание отрабатывать практические испытания на проверку реакции и способности действовать в различных ситуациях. Среди проводимых сегодня учений – оказание первой помощи в боевых условиях, имитация отражения столкновений с противником. Резервисты также отрабатывают столкновения с противником. Резервисты также отрабатывают ориентирование и передвижение в полевых условиях, использование дронов и другие тактические действия. Учения резервистов на полигоне Бульбоака периодически организуются Министерством обороны для проверки боевых и мобилизационных возможностей. Обычно они длятся 5 дней, в течение которых участники выполняют стрельбу, тактическую подготовку, медицинскую подготовку и инженерные упражнения. Более 500 патронов времен Второй мировой войны были обнаружены во время строительных работ в селе Шерпень района Аняниной. Боеприпасы были извлечены и уничтожены саперами национальной армии. По данным Министерства обороны, боеприпасы нашел местный житель, и на место происшествия прибыла группа саперов инженерного батальона «Кодру». После обследования военные идентифицировали 502 патрона калибра 7,92 мм. Они были доставлены и уничтожены на полигоне с соблюдением всех мер безопасности. Министерство обороны призывает граждан в случае обнаружения взрывчатых объектов не прикасаться к ним, не перемещать их и не пытаться разобрать или уничтожить. В таких случаях необходимо немедленно сообщить в службу 112 или в местные органы власти. Первый полигон для опасных отходов в Молдове планируют построить в 2028 году. В Молдове построят первый специализированный полигон для хранения опасных отходов, в том числе содержащих асбест. Об этом сообщил госсекретарь Министерства окружающей среды Григорий Стратулат. Следующий этап также будет реализован при поддержки Европейского банка реконструкции и развития. Он предусматривает выбор консультантов, которые подготовят предварительное технико-экономическое обоснование проекта, необходимое для получения финансирования. Проект охватывает и создание инфраструктуры для безопасного обращения с асбестосодержащими отходами. В настоящее время в стране нет ни одного лицензионного полигона, где такие токсичные материалы можно было бы безопасно утилизировать. США будут тестировать украинские боевые дроны. Украина и США подписали соглашение о намерениях в оборонном сотрудничестве, и Америка будет импортировать украинские дроны для военных испытаний. Соглашение устанавливает рамки для будущего сотрудничества в сфере беспилотников и является первым между двумя странами. Этот шаг знаменует собой значительный прорыв после месяцев переговоров об углублении оборонно-промышленного сотрудничества. Пентагон стремится получить быстрый доступ к украинским инновациям на поле боя, разработанным в ходе многолетней полномасштабной войны с Россией. Ожидается, что соглашение откроет официальный канал для экспорта украинских наземных, воздушных и морских беспилотников в Соединенные Штаты для военных испытаний и оценки, что потенциально может повлиять на будущие требования Пентагона к закупкам. И о погоде. Государственная гидрометеослужба объявила желтый уровень метеоопасности для половины территории страны из-за гроз, града и шквалистого ветра. Предупреждение будет действовать сегодня до 23:00 вечера. Местами выпадет 45 литров на квадратный метр осадков, а шквалистый ветер достигнет 72 километров в час. А завтра ясная погода, без осадков, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит от плюс 21 до плюс 26 градусов, в столице плюс 24. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 12, плюс 17, в столице ночью плюс 15. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
5: Коротко о главном. Самые важные новости, мнения экспертов и полезная информация. Все это в одной передаче каждую среду в 19:35. Я, Анна Чухненко, расскажу вам коротко о главных событиях, происходящих в стране и за рубежом. Настраивайтесь на Радио Молдова и будьте готовы получить дозу важной и полезной информации.
0: Радио Молдова. Промо. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
6: Ora 14 și 11 minute. Bun găsit în cea de-a doua oră a emisiunii Zi de zi. Sunt Svetlana Bogatu și vă invit și în continuare să rămâneți alături de noi. În această oră venim cu informații și sfaturi practice pentru tinerii care în aceste zile încă oscilează în alegerea viitoarei cariere. Care este secretul succesului și ce recomandări au pentru tineri medaliații Olimpiadei Internaționale de Biologie desfășurată în Lituania? Vom afla tot în această oră. Audiție plăcută vă dorim, pentru că urmează mai multe discuții inspiraționale și utile.

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Премьер-министр Василий Тофан на первом заседании нового правительства поручил провести анализ системы оплаты труда в государственных учреждениях. НАРЭ опубликовала проект нового тарифа на газ. Объявлено подорожание. С 30 июня 2027 года международные перевозчики смогут отказаться от бумажных документов при взаимодействии с государственными органами. Детали в выпуске. Премьер-министр Василий Тофан на первом заседании нового правительства поручил провести анализ системы оплаты труда в государственных учреждениях. До конца июля должны быть представлены предложения по возможному ограничению отдельных доходов, пересмотру надбавок и изменению подхода к формированию зарплат. Глава правительства также призвал министров сократить административные расходы, устранить дублирующие функции и предложить меры по оптимизации госаппарата. Кроме того, для защиты предпринимателей от необоснованных проверок запущен электронный адрес controlia@gov.md, куда бизнес может сообщать о случаях возможных злоупотреблений со стороны контролирующих органов. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало проект нового тарифа 20 леев 30 банов за кубометр газа с учетом НДС. Это почти на 5 леев 90 банов больше действующей цены. Компания «Энергоком» объясняет необходимость повышения ростом закупочной стоимости газа. По оценкам поставщика, во второй половине года цена закупки может превысить 620 евро за 1000 кубометров. Кроме того, «Энергоком» заявляет о дефиците тарифа более чем в 106 миллионов леев, возникшем из-за превышения расходов над доходами. Сейчас потребители платят 14 леев 42 бана за кубометр. Окончательное решение по новому тарифу примет НАРЭ. По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, в четверг, 23 июля, максимальная цена дизельного топлива достигнет 29 леев 49 банов за литр, на 48 банов больше предыдущего уровня. Бензин марки А95 также подорожает на 27 банов, до 29 леев 68 банов за литр. С начала июля дизель в Молдове вырос в цене более чем на 4 лея за литр, а бензин подорожал почти на 2 лея. В НАРЭ заявляют, что дефицита топлива нет, текущих запасов дизеля достаточно более чем на неделю, а бензина примерно на 18 дней. Рост цен связывают с международными котировками нефтепродуктов и колебаниями рынка. В Молдове продолжается реформа местного публичного управления. Села Абаклия и Иордановка будут объединены в одну административно-территориальную единицу с общей примарией. На развитие новой инфраструктуры правительство выделит более 13 миллионов леев. Одним из первых проектов станет открытие в Иордановке единого центра предоставления государственных услуг, где жители смогут получать административные услуги без поездок в другие населенные пункты. Кроме того, власти планируют подготовить проекты для будущих инвестиций в инфраструктуру Абаклии. Реформа предусматривает добровольное объединение населенных пунктов с целью создания более эффективных административных администраций, сокращения расходов и улучшения качества государственных услуг. Власти считают, что объединенные примарии будут иметь больше ресурсов, специалистов и возможностей для привлечения инвестиций. С 30 июня 2027 года международные перевозчики смогут отказаться от бумажных документов при взаимодействии с государственными органами. Информация о перевозках будет подаваться и обрабатываться через национальную электронную систему EFTI. Госучреждения будут обязаны принимать цифровые документы, переданные через сертифицированные платформы. Нововведение направлено на сокращение бюрократии, снижение административных расходов и ускорение обмена данными между перевозчиками и властями. Реформа является частью частью программы подготовки Молдовы к вступлению в Европейский Союз и предусматривает внедрение европейских стандартов в сфере транспорта. Система будет охватывать автомобильные, железнодорожные и речные международные перевозки с участием Республики Молдова. Правительство Молдовы утвердило освобождение Татьяны Несторикой от должности государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Решение было принято по предложению нового министра Раду Мустяцы. Несторика была задержана 2 июля, менее чем через 5 месяцев после назначения на должность, в рамках уголовного дела о коррупционных действиях. По данным правоохранительных органов, один из экономических агентов передал ей деньги для влияния на должностных лиц Национального агентства по безопасности пищевых продуктов с целью возобновления разрешения на импорт кормов для птиц и животных из Украины. Также на заседании правительства была утверждена кандидатура Михаила Мартынов-Гучак на должность правительственного агента Республики Молдова в Европейском суде по правам человека. Апелляционная палата «Центр» приняла решение о роспуске политической партии «Шанс», удовлетворив иск Министерства юстиции. Суд также назначил председателю партии Алексею Лунгу штраф в размере 50 условных единиц, то есть 2500 леев. После заседания Лунгу заявил, что решение суда его не удивило, и сообщил о намерении обжаловать его в вышестоящие инстанции. Кроме того, апелляционная палата ограничила деятельность партии «Молдова Мари», возглавляемой Викторией Фортуны, сроком на 12 месяцев. Деятельность партии «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Возрождение» приостановлено сроком на 6 месяцев. Решения суда могут быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством. В Молдове расследуют возможный сговор при государственных закупках в сфере водоснабжения и канализации. Национальный антикоррупционный центр и антикоррупционная прокуратура провели около 30 обысков в рамках уголовного дела о возможном завышении стоимости материалов и оборудования. По данным следствия, с 2020 года определенные компании могли получать преимущества при тендерах, финансируемых из внешних источников. Предварительный ущерб государственному бюджету и международным фондам оценивается более чем в 14,5 миллионов леев. Трое человек задержаны, еще 7 проходят по делу в статусе подозреваемых. Расследование продолжается. Опасная находка обнаружена на строительной площадке в районе Аниньиной. В селе Шерпень местный житель обнаружил более 500 патронов времен Второй мировой войны. Боеприпасы случайно оказались на поверхности во время строительных работ. На место прибыли специалисты саперного батальона «Кодру» Национальной армии. Все найденные боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне с соблюдением мер безопасности. Военные напоминают, при обнаружении подозрительных предметов нельзя их трогать или перемещать. Необходимо сразу сообщить службу 112. В Молдове сохраняется чрезвычайная опасность возникновения пожаров. Инспекторат по чрезвычайным ситуациям сообщает, что из-за засухи и дефицита осадков риск возгорания остается высоким на всей территории страны. Спасатели призывают граждан не разводить открытый огонь возле лесов, сельхозугодий и сухой растительности, не бросать окурки и спички, а также не использовать огонь в необорудованных местах. В случае обнаружения пожара необходимо незамедлительно звонить по номеру 112. Соблюдение правил безопасности поможет предотвратить пожары и защитить людей, имущество и окружающую среду. В России загорелись 2 логистических центра «Маркетплейс» и «Валберис» после атак украинских беспилотников. Удары были нанесены по объектам в Краснодаре и Невиномыске. В результате атак 1 человек погиб, еще 14 получили ранения. 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На складах была проведена эвакуация сотрудников, к тушению пожаров привлекли вертолеты. В Невиномыске введен режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаки, заявив, что объекты использовались для обеспечения российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением. В Кремле ранее эти заявления отвергли. Российская Минобороны заявила, что за ночь были уничтожены более 240 украинских беспилотников над регионом России, Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей. Российские войска этим утром нанесли удары беспилотниками по Одесской и Киевской областям Украины. В Одесской области один из дронов попал в двухэтажный жилой дом. В результате атаки погибла женщина. Также были повреждены частный дом, складское помещение и магистральный газопровод, после разгерметизации которого возник пожар. В Киевской области в результате удара по жилому дому пострадали 5 человек, среди них 3 детей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, пожар был ликвидирован. По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 22 июля Россия выпустила по Украине баллистическую ракету «Искандер-М», управляемые авиационные ракеты и более 200 беспилотников. Украинская сторона заявляет, что большинство дронов были сбиты. В Украине официально сменилось руководство армейского командования. Генерал-майор Михаил Дропатый вступил в должность главнокомандующего вооруженными силами Украины. Он приветствовал назначение генерал-майора Игоря Скибюка начальником генерального штаба. Дропатый заявил, что знаком со Скибюком с 2022 года, когда они совместно руководили операцией по освобождению Херсонской области. Новый главнокомандующий отметил, что Украину ждет сложный период, и пообещал принимать решения с полной ответственностью, уважая военных, защищающих страну и всех, кто поддерживает Украину. И о погоде. В Молдове объявлен желтый код метеоопасности из-за чрезвычайной пожарной опасности. Предупреждение действует с 22 по 31 июля. В четверг, 23 июля, на юге страны пройдут дожди, местами грозовые. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла. Днем от 22 до 27 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: будут не количество мероприятий и отчетов, а реальные изменения, которые почувствуют граждане и бизнес. Тофан заявил, что будет требовательным руководителем и не исключил кадровых решений, если отдельные министры не смогут обеспечить необходимые результаты. Такой подход может свидетельствовать о стремлении нового кабинета усилить персональную ответственность внутри правительства и сделать работу исполнительной власти более ориентированной на конкретные показатели. Одним из ключевых направлений станет новая налогово-бюджетная политика. Именно этот вопрос ранее вызвал серьезные общественные дискуссии. Предыдущий вариант реформы подвергался критике из-за отдельных предложений и недостаточного объяснения обществу целей изменений. Василий Тофан признал, что одной из главных ошибок была слабая коммуникация, и пообещал, что новый документ будет представлен только после дополнительного анализа и консультаций. По словам премьера, налоговая политика должна стать основой для дальнейших реформ, включая изменения в системе оплаты труда в государственном секторе и возможное повышение зарплат. При этом правительство намерено искать баланс между необходимостью увеличения доходов бюджета и сохранением экономической стабильности. Отдельное внимание новый кабинет уделяет вопросам коммуникации. На должность пресс-секретаря правительства назначен журналист Дмитрий Чорич. Власти рассчитывают, что обновленный формат общения позволит сделать решения правительства более понятными для граждан и повысить уровень доверия к государственным институтам. В целом новый кабинет заявляет о трех основных принципах – эффективность, ответственность и прозрачность. Однако главная проверка для правительства Василия Тофана начнется уже на этапе реализации программы, когда обещания о реформах необходимо будет превратить в конкретные решения, особенно в экономике, социальной сфере и на пути интеграции Молдовы в Европейский Союз. Назначение нового правительства Молдовы во главе с Василием Тофаном получило положительную реакцию со стороны ключевых европейских партнеров – Румынии, Украины и Европейского Союза. В переданных сегодня заявлениях официальные лица подчеркнули готовность продолжать сотрудничество с Кишинев, поддерживать реформы и продвижение страны на пути к вступлению в ЕС. Делегация Европейского Союза в Молдове поздравила нового премьер-министра и заявила о готовности работать с новым кабинетом для ускорения процесса европейской интеграции, укрепления устойчивости страны и достижения конкретных результатов для граждан. Поддержку новому правительству выразил и Бухарест. Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илье Булажан пожелал Василию Тофану успехов и заверил в полной поддержке стратегических проектов между двумя странами в сферах транспорта, энергетики, культуры и образования. В Румынии подчеркнули, что европейская интеграция Молдовы остается одним из главных направлений совместной работы. Слова поддержки прозвучали также из Киева. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий отметил готовность расширять двустороннее сотрудничество, особенно в приграничной и энергетической сферах, а также продолжать общий европейский путь двух государств. Эксперты и европейские политики обращают внимание, что быстрое формирование нового проевропейского правительства рассматривается партнерами как сигнал политической стабильности и продолжения курса на реформы. Таким образом, первые международные реакции показывают, от нового кабинета в Кишинев ожидают не только сохранения выбранного внешнеполитического курса, но и ускорения практических изменений внутри страны, в экономике, государственном управлении и укреплении европейских стандартов. Василий Тофан предлагает реформировать пенсионную систему без повышения пенсионного возраста. Новый премьер-министр Республики Молдова заявил, что в ближайшие годы правительство не рассматривает возможность повышения пенсионного возраста. Вместо этого власти намерены искать решения для долгосрочной устойчивости пенсионной системы, в том числе через введение второго накопительного пенсионного столпа. По словам премьера, нынешняя модель сталкивается с серьезными вызовами. Сегодня на одного пенсионера приходится около 1,1 работающего человека, а дефицит пенсионного фонда продолжает увеличиваться. Тофан считает, что одним из решений может стать создание системы, при которой часть средств будет аккумулироваться на индивидуальных счетах граждан. Такой механизм, по его словам, широко используется в развитых странах и позволяет человеку заранее видеть накопления, которые будут формировать его будущую пенсию. Финансирование второго пенсионного столпа премьер предлагает обеспечить не за счет увеличения социальных взносов граждан, а за счет прозрачной приватизации неэффективно используемых государственных активов. По мнению Тофана, государство владеет большим количеством имущества, которое не приносит достаточной пользы обществу и может быть более эффективно использовано частным сектором. Однако он подчеркнул, что любые процессы приватизации должны проходить открыто и прозрачно, чтобы сохранить доверие граждан. Эксперты отмечают, что реформа пенсионной системы остается одной из самых сложных задач для Молдовы на фоне старения населения и сокращения числа работающих. Введение накопительного компонента может стать долгосрочным решением, однако потребует четких правил, надежного регулирования и гарантий безопасности для будущих пенсионеров. Налогово-бюджетная реформа, подготовленная предыдущим правительством, не будет отменена. Документ планируют доработать и повторно вынести на общественные консультации. Об этом заявила новый министр финансов Виктория Белоус. По ее словам, главная цель новой налоговой политики – сохранить финансовую стабильность страны и укрепить государственные финансы. При этом из проекта исключат наиболее спорные меры, так называемый налог на свадьбы и повышение НДС на лекарства. Власти намерены сделать акцент на повышении эффективности налогового администрирования, усилить работу по взысканию задолженностей, пересмотреть отдельные виды налогов и отказаться от налоговых льгот, которые, по мнению правительства, уже не выполняют свою экономическую функцию. Виктория Белоус подчеркнула, что новая политика будет представлена только после завершения доработки и обсуждения с обществом. По ее словам, правительство стремится найти баланс между необходимостью финансирования реформ и сохранением предсказуемых условий для граждан и бизнеса. Паспорт Республики Молдова улучшает свои позиции в международном рейтинге мобильности граждан. Согласно Henley Passport Index 2026, молдавский паспорт занимает 45-е место в мире и дает возможность посещать 120 стран без предварительного оформления визы или с получением визы по прибытии. В региональном рейтинге Молдова находится между Грузией, которая занимает 44-е место с доступом в 121 страну, и Венесуэлой, 46-е место со 117 направлениями. Среди соседних стран Румыния значительно опережает Молдову, занимая 11-е место в мире с возможностью безвизовых поездок в 178 стран. Украина находится на 33-й позиции с доступом в 142 государства, а Россия на 47-м месте со 114 странами. Лидером мирового рейтинга стал паспорт Сингапура. Его владельцы могут путешествовать без виз в 192 страны. Второе место разделили Япония, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты по 188 направлений. На третьей позиции находится Швеция с доступом в 187 стран. Henley Passport Index ежегодно оценивает почти 200 паспортов мира, основываясь на количестве государств, куда граждане могут въехать без визы до поездки. Для Молдовы улучшение позиции в рейтинге отражает расширение международных связей и постепенную интеграцию страны в европейское и мировое пространство. Министерство иностранных дел Республики Молдова опубликовало обновленный список государств, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в страну в 2026 году. Среди африканских государств в этот перечень вошли только две страны – Республика Маврикий и Сейшельские острова. Владельцы обычных паспортов этих государств смогут посещать Молдову без предварительного оформления визы и находиться на территории страны в рамках установленных правил пребывания. Обе страны являются островными государствами Индийского океана и традиционно имеют упрощенный визовый режим со многими государствами мира благодаря развитым туристическим и дипломатическим связям. Для граждан большинства других африканских стран, включая Нигерию, Гану, Кению, Южноафриканскую республику и Египет, въезд в Молдову по-прежнему требует предварительного получения визы. В Министерстве иностранных дел отмечают, что визовые правила устанавливаются с учетом международных соглашений, требований безопасности и принципа взаимности в отношениях между государствами. Крупный бизнес в Приднестровском регионе десятилетиями пользовался налоговыми льготами и вывозил наличные за рубеж. В распоряжении редакции «Райс Молдова» оказался документ, касающийся схемы передвижения денег. Как выяснили журналисты, иногда средства вывозились из Молдовы в спортивных сумках под охраной через границу и аэропорт, а затем размещались на счетах европейских банков и офшорных компаний. Все подробности узнаем в интервью моей коллеги с автором материала Владимиром Тхориком.
1: Приднестровский крупный бизнес, и здесь мы говорим о компании «Шериф», конечно же, в первую очередь, годами пользуются внешнеторговыми возможностями, которые дает Кишинев, но все эти годы удавалось оставаться вне такого полноценного налогового финансового контроля. И, Лов, мы с тобой не так давно говорили, буквально несколько месяцев назад, что за последние два года фирмы с левого берега Днестра заплатили налогов в молдавский бюджет примерно на 140 тысяч евро. И это в десятки раз меньше, чем вывозится в сумках, верно?
2: Десятки тысяч раз это меньше, чем вывозится в сумках кэшем из Приднестровья. Либо уходит в крипте, конечно.
1: Ну вот давай тогда подробнее поговорим с тобой про документ, который у тебя оказался в распоряжении. Там говорится, что Порфирий Шкельнюк, первый заместитель гендиректора «Шерифа», и он, по сути, описал схему вывоза. То есть как наличка в итоге попадала в банк в Австрии, в частности. Да? То есть сначала вывозили по сухопутному варианту через КПП «Кучурган», проходили каким-то образом украинскую таможню, как я понимаю, и деньги уже переправлялись через через Одесский аэропорт. Но такой маршрут ведь больше не актуален, поясни, пожалуйста, что изменилось?
2: Да, такой маршрут не актуален, поскольку в Одесский аэропорт разбомбила Россия, союзник Приднестровья. Но всем нужно уяснить, по крайней мере, нам стало понятно после этих признаний бывший уже, кстати, он бывший вице-президент компании «Шериф» Порфирий Шкильнюк, несколько лет назад он ушел, стало понятно, что, то есть по признанию самого одного из руководителей «Шериф», что Приднестровье является офшором между Украиной и Молдовой. Это территория, куда входят товары от сигарет до карачков, до любых продовольственных товаров, без налогов, поскольку Молдова освободила все компании от уплаты налогов в государственный бюджет. Эти товары возились многие годы через Украину, до сих пор не возятся через Украину, расскажу почему. И потом из Приднестровья в Украину, тут же в Молдову, в Европу, товар поступал, поскольку он не облагается налогом, поскольку Кишинев сам разрешил приднестровским компаниям не платить молдавский бюджет налогов, а у «Шерифа» в Приднестровье статус специального импортера, то есть он возит по копеечным ценам, без налогов, можно сказать, как в офшор товары, получается эту разницу, на некоторые товары 50-70% наценка происходит. Эту разницу представители компании, если верить объяснительной «Шерифа», вывозили в спортивных сумках, за пределы Молдовы и Приднестровья. По данным, кстати, приднестровского следствия, только за несколько лет могли вывести из Приднестровья более 250 миллионов долларов. Это по данным до 2015 года.
1: Вов, а если можно посчитать, вот на момент 2026 года, о какой сумме идет речь, если можно прикинуть хотя бы примерно?
2: Чтобы прикинуть, что такое «Шериф», официальный доход «Шериф» некоторые годы составлял 400 миллионов долларов в год. Официальный доход. Компания одна зарабатывала вдвое больше официально, чем официальный доход всего Приднестровья. Неофициально некоторые эксперты считают, что «Шериф» мог зарабатывать на пике 10-12 миллионов долларов в день. И эти деньги раньше вывозились в том числе и на правобережную Молдову, в некоторые банки. Кэшем привозили инкассаторы из Приднестровья, отсюда уходили в офшоры и в другие юрисдикции. Сейчас продукция в Приднестровье возится через правобережную Молдову. То есть правобережная Молдова является той транзитной территории, если раньше из Украины ввозили до 2022 года, до полномасштабной войны, то теперь Россия против Украины, то теперь товары в Приднестровье в большинстве своем ввозятся через правобережную Молдову. И получается, Молдова, государство Молдовы стимулирует приднестровский сепаратизм, освобождая приднестровские компании, такие как «Шериф», от выплаты налогов в государственный бюджет. И в связи с этим, конечно, власти Молдовы подняли вопрос: так, товарищи, хватит, давайте как-то платите нам немножко то, налоги, поскольку все компании, которые зарегистрированы в Приднестровье, их около 3000, которые стали на учет и в Молдове, в правобережной Молдове, они рождены в Молдове от налогов, но они пользуются молдавской торговой маркой, пользуются всеми преимуществами, которые есть у признанного государства, но не платят, там, платят просто гроши. Поэтому...
1: Да и в целом, как мы знаем, что почти большая часть экспорта идет все-таки на европейский рынок. Вов, и вот теперь действительно, согласно проекту налоговой политики, с 1 августа совсем скоро правительство намерено постепенно интегрировать приднестровские компании в национальную налоговую таможенную систему страны. И получается, что возможностей для схем остается все меньше.
2: Возможностей для схем по старым правилам остается все меньше, совершенно верно. Поэтому мы решили поднять, в принципе, десятилетней давности эту объяснительную Шкильнюка, где он сам описывал, как наличные деньги из Приднестровья, которые не уплачены были, в том числе и в молдавский бюджет, просто выходили в спортивных сумках. Теперь будет сложнее, ну, потому что правобережная Молдова вводит на, только на часть товаров налоги, там, на сигареты, на шубы, на драгоценные металлы, но продовольственные товары позволено будет возить, а только на одних карачках, по оценкам некоторых экспертов, «Шериф» может зарабатывать ежедневно до нескольких миллионов долларов в день. То есть я могу поспорить, прекратятся ли схемы.
3: Компания по уборке зерновых находится в самом разгаре. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности прогнозирует производство примерно 1 миллиона 550 тысяч тонн пшеницы, собранной с площади около 339 тысяч гектаров. Этот объем считается достаточным для покрытия внутреннего потребления и сохранения экспорта, заявил государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василий Шарбан в эфире программы на радио Молдова.
4: Черт есть экономия в мопропиаде, продуктивитате, энергетрате, нано, доме и дозы чугуну. Одно можно сказать наверняка, мы приблизимся к урожайности, зарегистрированной в 2021 году. Урожайность будет хорошей, поэтому мы считаем, что нам предстоит собрать более 1,5 миллиона тонн пшеницы. Этого будет вполне достаточно для обеспечения продовольственной безопасности, поскольку внутри страны мы потребляем 350-380 тысяч тонн для продовольствия, 170-180 тысяч тонн для животноводства и 66 тысяч тонн для посева, то есть на семена.
3: Однако, несмотря на благоприятные перспективы урожая, цены реализации могут сократить доход фермеров и превратить хороший сельскохозяйственный год в нерентабельный. Сельхозпроизводители по-прежнему сталкиваются с высокими затратами на аграрные ресурсы и топливо, которые зависят от изменений на международных рынках, отмечает чиновник.
4: Надо признать, производственные затраты действительно довольно высоки, но это в свою очередь напрямую связано с тем, что Республика Молдова не производит необходимые исходные материалы. Если говорить о фитосанитарных препаратах, то у нас есть всего 3 предприятия, которые в той или иной степени занимаются их производством. Этого недостаточно для удовлетворения потребностей сектора. Что касается дизельного топлива, то его мы также полностью импортируем, и мы в значительной степени зависим от войны, которая сейчас идет на Ближнем Востоке.
3: Власти пытаются уменьшить часть финансового бремени, однако цены на зерно невозможно регулировать на национальном уровне, заявил Василий Шарбан, говоря о мерах поддержки фермеров.
4: В этом отношении государство пытается принять меры в рамках имеющихся у него возможностей, я имею в виду финансовые средства. Что касается акциза на дизельное топливо, который будет возвращен, 110 миллионов за первую половину 2026 года. В дальнейшем мы создадим стабильный механизм возврата акциза. Что касается цен на сельскохозяйственную продукцию, то это действительно парадокс и несправедливость по отношению к сельхозпроизводителям, тем, кто трудится в поле и выращивает эту продукцию. Ведь такие цены мы видели еще почти 10 лет назад. Не мы устанавливаем цену на пшеницу, она определяется на международных биржах.
3: В 2025 году фермеры Республики Молдова собрали около 1 миллиона 590 тонн пшеницы, что на 33% больше по сравнению с урожаем предыдущего сезона. Средняя урожайность составила примерно 4,5 тонны с гектара. Национальная администрация автомобильных дорог объявила тендер на строительство более 5 километров пешеходных тротуаров в 7 населенных пунктах Молдовы. Работы запланированы в районах Бричень, Дрокия, Окница, Шолдынешт, Яловень, Неспорень, а также в АТО Гагаузия. Общая стоимость проекта составляет около 9,5 миллиона леев без НДС. В среднем инвестиции составят почти 1,9 миллиона леев за каждый километр нового тротуара. Проект предусматривает не только укладку плитки, но и полный комплекс работ. Демонтаж поврежденных участков, подготовку основания, установку новых бордюров, обустройство подходов к общественным объектам и укрепление зеленых зон. Самые протяженные участки появятся в Отач – почти 1,5 километра, и в Дрокии – около 1 километра 370 метров. В Чодырлунге дополнительно предусмотрено строительство системы отвода дождевой воды, а в селе Распопень района Шолдынешт – обустройство остановочного кармана. Заявки от компаний принимаются до 11 августа. После завершения тендера начнется реализация проекта. Власти отмечают, что развитие пешеходной инфраструктуры является частью программы повышения безопасности дорожного движения и улучшения качества городской среды. В Республике Молдова планируют построить первый специализированный центр опасных отходов, где будут безопасно хранить материалы, содержащие асбест. Реализация проекта запланирована на 2028 год после завершения подготовительных процедур. Министерство окружающей среды совместно с Европейским банком реконструкции и развития готовит необходимую инфраструктуру. На первом этапе будет разработана техника, экономическое обоснование проекта и определены источники финансирования. Сегодня в Молдове нет ни одного лицензированного полигона для безопасного хранения асбестовых отходов. Материалы с содержанием асбеста остаются во многих частных домах и общественных зданиях. Особенно это касается старых шиферных крыш и водопроводных труб советского периода. Экологи отмечают, сам по себе асбест опасен не всегда, но при разрушении, резке или повреждении материала в воздух попадают токсичные волокна, которые при вдыхании могут привести к тяжелым заболеваниям, включая онкологические. По оценкам специалистов, около 80% зданий в Молдове могут содержать материалы с асбестом. Новый центр должен стать частью системы безопасного управления опасными отходами и помочь стране привести экологические стандарты в соответствие с европейскими требованиями. Акционерное общество АП-канал Кишинев созывает представителей предприятий, которые осуществляют сброс сточных вод в городскую канализационную сеть, для обсуждения дополнительных мер по защите инфраструктуры в период высоких температур. Необходимость встречи связана с аномальной жарой и увеличением нагрузки на очистные сооружения муниципия Кишинев. Специалисты намерены обсудить, как предотвратить перегрузку системы и снизить возможные экологические риски. В центре внимания будут вопросы работы очистных сооружений в условиях экстремальных температур, соблюдения норм сброса сточных вод, а также усиление мониторинга и контроля со стороны ответственных служб. В АП-канал Кишинев отмечают, что эффективная работа канализационной системы зависит не только от технических возможностей предприятия, но и от соблюдения требований всеми экономическими агентами. Рабочая встреча должна стать площадкой для согласования совместных действий, чтобы обеспечить стабильное функционирование системы и избежать проблем для жителей столицы в период повышенной нагрузки. Напомню основные события минувших дней.
5: Коротко о главном с Анной Чухненко.
3: Новое правительство Республики Молдова во главе с Василием Тофаном приступает к работе с заявлением о переходе от обещаний к конкретным результатам. Налогово-бюджетная реформа, подготовленная предыдущим правительством, не будет отменена. Министерство иностранных дел Республики Молдова опубликовало обновленный список государств, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в страну в 2026 году. Национальная администрация автомобильных дорог объявила тендер на строительство более 5 километров пешеходных тротуаров в 7 населенных пунктах Молдовы. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo.
4: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
5: В эфире новости на Радио Молдова в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Новое правительство Молдовы определило первые приоритеты работы. Профсоюзы Молдовы предлагают повысить минимальную зарплату до 8700 леев в следующем году. Школы Молдовы перейдут в прямое подчинение Министерства образования. Детали в выпуске. Новое правительство Молдовы определило первые приоритеты работы. На первом заседании кабинета премьер-министр Василий Тофан поручил подготовить меры по сокращению необоснованно высоких зарплат в государственных учреждениях, борьбе с неэффективными расходами бюджета, реформе налоговой системы и снижению административного давления на бизнес. До 31 июля правительство должно представить предложение по ограничению чрезмерных доходов в госсекторе, пересмотру системы надбавок и принципов начисления зарплат. Новый проект налогово-бюджетной политики планируется опубликовать до 6 августа. По словам премьера, власти сохраняют курс на постепенное выравнивание ставки НДС до 20%, однако налог на лекарства останется на уровне 8%. Вместе с тем могут быть повышены акцизы на алкоголь, табачные изделия и дизельное топливо. Отдельное внимание будет уделено сокращению государственных расходов. Тофан призвал министров отказаться от ненужных трат и подчеркнул, что государственные средства должны использоваться максимально эффективно. Кроме того, премьер поручил до сентября подготовить предложение по сокращению необоснованных проверок бизнеса. Для сообщений о возможных злоупотреблениях правительство открыло специальный электронный адрес controle@gov.md. По словам Василия Тофана, предприниматели не должны испытывать чрезмерное административное давление. Профсоюзы Молдовы предлагают повысить минимальную зарплату до 8700 леев в 2027 году. По мнению Национальной конфедерации профсоюзов, минимальная оплата труда должна составлять не менее 50% от прогнозируемой средней зарплаты по экономике. В организации считают, что это необходимо для защиты работников с низкими доходами на фоне роста стоимости жизни. В Министерстве труда заявляют, что окончательное решение пока не принято. Переговоры с профсоюзами и работодателями о размере минимальной зарплаты на следующий год начнутся осенью. В свою очередь, министр финансов Виктория Белоус отметила, что новая система оплаты труда потребует значительных бюджетных расходов. По ее словам, до принятия закона о зарплатах правительство должно представить обновленную налогово-бюджетную политику, которая обеспечит финансирование будущих реформ. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало проект нового тарифа – 20 леев 30 банов за кубометр газа с учетом НДС. Это почти на 5 леев 90 банов больше действующей цены. Компания «Энергоком» объясняет необходимость повышения ростом закупочной стоимости газа. По оценкам поставщика, во второй половине года цена закупки может превысить 620 евро за 1000 кубометров. Кроме того, «Энергоком» заявляет о дефиците тарифа более чем 106 миллионов леев, возникшем из-за превышения расходов над доходами. Сейчас потребители платят 14 леев 42 бана за кубометр. Окончательное решение по новому тарифу примет НАРЭ. По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, в четверг, 23 июля, максимальная цена дизельного топлива достигнет 29 лей 49 банов за литр, на 48 банов больше предыдущего уровня. Бензин марки А95 также подорожает на 27 банов, до 29 лей 68 банов за литр. С начала июля дизель в Молдове вырос в цене более чем на 4 лея за литр, а бензин подорожал почти на 2 лея. В НАРЭ заявляют, что дефицита топлива нет. Текущих запасов дизеля достаточно более чем на неделю, а бензина примерно на 18 дней. Рост цен связывают с международными котировками нефтепродуктов и колебаниями рынка. Школы Молдовы перейдут в прямое подчинение Министерства образования. Правительство утвердило реформу «Рестарт ин Едукация», которая предусматривает создание 35 территориальных агентств образования. Они заменят районные и муниципальные управления и возьмут на себя управление школами, их финансирование и контроль качества образовательного процесса. Новая система предусматривает прямое финансирование школ из государственного бюджета по принципу «деньги следуют за учеником», цифровизацию административных процессов, повышение зарплат работников образования, сокращение бюрократии, усиление прозрачности. Бюджеты учебных заведений будут публиковаться в открытом доступе. Эксперты в целом поддерживают реформу, однако отмечают, что необходимо детально определить механизм взаимодействия новых агентств с местными службами. Власти рассчитывают, что изменения помогут решить проблему нехватки педагогов и сделают систему управления образованием более эффективной. Полностью внедрить реформу планируется с 1 января 2027 года. В Молдове продолжается реформа местного публичного управления. Села Абаклия и Иордановка будут объединены в одну административно-территориальную единицу с общей примарией. На развитие новой структуры правительство выделит более 13 миллионов леев. Одним из первых проектов станет открытие в Иордановке единого центра предоставления государственных услуг, где жители смогут получать административные услуги без поездок в другие населенные пункты. Кроме того, власти планируют подготовить проекты для будущих инвестиций в инфраструктуру Абаклии. Реформа предусматривает добровольное объединение населенных пунктов с целью создания более эффективных администраций, сокращения расходов и улучшения качества государственных услуг. Власти считают, что объединенные примарии будут иметь больше ресурсов, специалистов и возможностей для привлечения инвестиций. С 30 июня 2027 года международные перевозчики смогут отказаться от бумажных документов при взаимодействии с государственными органами. Информация о перевозках будет подаваться и обрабатываться через национальную электронную систему EFTI. Госучреждения будут обязаны принимать цифровые документы, переданные через сертифицированные платформы. Нововведение направлено на сокращение бюрократии, снижение административных расходов и ускорение обмена данными между перевозчиками и властями. Реформа является частью программы подготовки Молдовы к вступлению в Европейский Союз и предусматривает внедрение европейских стандартов в сфере транспорта. Система будет охватывать автомобильные, железнодорожные и речные международные перевозки с участием Республики Молдова. В Молдове расследуют возможный сговор при государственных закупках в сфере водоснабжения и канализации. Национальный антикоррупционный центр и антикоррупционная прокуратура провели около 30 обысков в рамках уголовного дела о возможном завышении стоимости материалов и оборудования. По данным следствия, с 2020 года определенные компании могли получать преимущества при тендерах, финансируемых из внешних источников. Предварительный ущерб государственному бюджету и международным фондам оценивается более чем в 14,5 миллионов леев. Трое человек задержаны, еще семеро проходит по делу в статусе подозреваемых. Расследование продолжается. Опасная находка обнаружена на строительной площадке в районе Аняниной. В селе Шерпень местный житель обнаружил более 500 патронов времен Второй мировой войны. Боеприпасы случайно оказались на поверхности во время строительных работ. На место прибыли специалисты саперного батальона «Кодру» Национальной армии. Все найденные боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне с соблюдением мер безопасности. Военные напоминают, при обнаружении подозрительных предметов нельзя их трогать или перемещать. Необходимо сразу сообщить в службу 112. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые решения в сфере обороны. По его словам, изменения направлены на ускорение реализации инициатив по укреплению системы противовоздушной обороны страны. Об этом Зеленский заявил после совещания с новым главнокомандующим вооруженными силами Украины Михаилом Дропатым и исполняющим обязанности министра обороны Евгением Гмарой. Ранее президент освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Новым начальником генерального штаба назначен генерал-майор Игорь Скибюк. Генеральный прокурор Венгрии подал в отставку, обвинив новое правительство в политическом давлении. Прокурор, назначенный во время правления Виктора Орбана, заявил, что решение связано с действиями кабинета премьер-министра Петера Мадьяра. Отставка последовала спустя несколько дней после того, как президент Венгрии подписал поправку к Конституции, позволяющую досрочно прекратить его полномочия. После смены власти Петер Маджар начал масштабные реформы, направленные на демонтаж системы, созданной Виктором Орбаном за 16 лет пребывания у власти. В частности, речь идет об антикоррупционной реформе и преобразовании государственных СМИ. Премьер также призвал всех чиновников, назначенных при прежней власти, на ключевые посты добровольно уйти в отставку. Правительство Франции представило законопроект об ужесточении наказаний за распространение ложной информации во время избирательных кампаний. Инициатива появилась за несколько месяцев до президентских выборов на фоне опасений по поводу возможного иностранного вмешательства. Согласно документу, за распространение фейковых новостей, способных повлиять на честность выборов, может грозить до 3 лет лишения свободы и штраф до 45 тысяч евро. Если такие действия будут совершены в интересах иностранного государства или организации, срок наказания может увеличиться до 6 лет. Сейчас за распространение ложной информации в интернете во Франции предусмотрен максимум 1 год тюрьмы и штраф до 15 тысяч евро. И о погоде. В Молдове действует желтый код метеоопасности из-за чрезвычайной пожарной опасности. Предупреждение действует с 22 по 31 июля. Завтра, 23 июля, на юге страны пройдут дожди, местами грозовые. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов. Днем от 22 до 27 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова. Промо. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova.

0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Rețeaua de drumuri naționale va fi evaluată periodic pentru a crește siguranța pe trasee și a preveni accidentele rutiere. Prevederea se conține într-un proiect aprobat de guvern, transmite Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Documentul prevede că evaluarea va fi efectuată la fiecare 5 ani, în baza unei analize a riscurilor de accident, în special pe tronsoanele unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Totodată, administratorul drumurilor naționale va crea un sistem online prin care participanții la trafic vor putea semnala deficiențe și alte probleme care pot afecta siguranța circulației. Potrivit sursei, noile prevederi vor permite orientarea investițiilor către sectoarele cu cel mai mare risc, reducerea numărului de accidente și alinierea cadrului normativ național la obiectivele internaționale privind îmbunătățirea siguranței rutiere. Termenul pentru amalgamarea voluntară a administrațiilor publice locale, care expiră peste câteva zile, nu va fi prelungit, iar guvernul va demara din luna august procedura de amalgamare normativă pentru primăriile care au refuzat unirea voluntară. Reforma administrativ-teritorială trebuie finalizată înainte de alegerile locale, a anunțat secretarul general al guvernului, Alexei Buzu.
2: Termenul 31 iulie a fost comunicat din start tuturor și logica acestui termen limit este foarte simplu. Noi pregătim proiectul de lege care va delimita noua structură administrativă a țării noastre. Acest proiect de lege trebuie să treacă toate rigorile juridice, trebuie să treacă prin procedura de consultare, trebuie să vedem avizări de la CEC, la toate instituțiile publice, trebuie să ne consultăm, inclusiv cu societatea civilă, cu reprezentanții autorităților publice locale și așa mai departe.
1: Potrivit oficialului, proiectul privind noua organizare administrativ-teritorială trebuie să ajungă în toamnă în legislativ. Autoritățile vor continua să încurajeze primăriile să se unească voluntar până la expirarea termenului limite. Însă, ulterior, guvernul va interveni în cazul localităților care nu au optat pentru această cale. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat că sunt pregătite noi decizii și numiri de oficiali pentru accelerarea implementării inițiativelor destinate consolidării apărării spațiului aerian al țării, informează Suspilne. Zelensky a făcut declarații în acest sens după o reuniune cu noul comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei, Mihailo Drapaty, și ministrul interimar al apărării, Evgen Hmara. Amintim că pe 21 iulie, Volodymyr Zelensky l-a eliberat pe Oleksandr Syrsky din funcția de comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei. Totodată, noul șef al statului major general al forțelor armate ale Ucrainei va fi general-majorul Igor Skibiuk. Statele Unite au trimis în Cuba primul avion cu alimente și kituri de igienă în cadrul unui ajutor umanitar de 100 de milioane de dolari destinat populației cubaneze. Anunțul vine în contextul în care Washingtonul continuă în paralel să intensifice presiunile asupra regimului comunist de la Havana. Avionul a decolat din Miami, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat american, informează News.ro. Potrivit sursei, transportul conține alimente și kituri de igienă suficiente pentru până la 700 de familii cubaneze. Guvernul francez a prezentat un proiect de lege care prevede înăsprirea pedepselor pentru persoanele care difuzează știri false în context electoral, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale, în privința cărora autoritățile sunt îngrijorate că există un risc important de ingerințe externe, transmite Agere Press. Aceste pedepse aplicate în caz de atingere la sinceritatea scrutinului vor fi pedepsite cu până la 3 ani de închisoare și 45.000 de euro amendă și chiar până la 6 ani, dacă aceste fapte au fost comise pentru a servi intereselor unei puteri sau ale unei organizații străine, a declarat ministrul de interne francez la ieșirea de la ședința de guvern. În prezent, difuzarea de știri false online este pasibilă de un an de închisoare și de o amendă de 15.000 de euro. La final, datele meteo. Pe 23 iulie se prevede cer variabil. Ziua vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura ierului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
3: Коротко о главном с Анной Чухненко.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Новое правительство Республики Молдова во главе с Василием Тофаном приступает к работе с заявлением о переходе от обещаний к конкретным результатам. Налогово-бюджетная реформа, подготовленная предыдущим правительством, не будет отменена. Министерство иностранных дел Республики Молдова опубликовало обновленный список государств, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в страну в 2026 году. Национальная администрация автомобильных дорог объявила тендер на строительство более 5 километров пешеходных тротуаров в 7 населенных пунктах Молдовы. А теперь обо всем этом и не только расскажу подробнее.
3: Коротко о главном с Анной Чухненко.
4: Новое правительство Республики Молдова во главе с Василием Тофаном приступает к работе с заявлением о переходе от обещаний к конкретным результатам. После официального назначения Кабинета министров президент Майя Санду обозначила основные направления деятельности нового правительства – ускорение процесса европейской интеграции, развитие экономики, укрепление безопасности, повышение эффективности государственных институтов и более ответственное управление ресурсами страны. В своем первом обращении к министрам премьер-министр Василий Тофан дал понять, что намерен изменить подход к оценке работы правительства. По его словам, главными критериями деятельности каждого министра будут не количество мероприятий и отчетов, а реальные изменения, которые почувствуют граждане и бизнес. Тофан заявил, что будет требовательным руководителем и не исключил кадровых решений, если отдельные министры не смогут обеспечить необходимые результаты. Такой подход может свидетельствовать о стремлении нового кабинета усилить персональную ответственность внутри правительства и сделать работу исполнительной власти более ориентированной на конкретные показатели. Одним из ключевых направлений станет новая налогово-бюджетная политика. Именно этот вопрос ранее вызвал серьезные общественные дискуссии. Предыдущий вариант реформы подвергался критике из-за отдельных предложений и недостаточного объяснения обществу целей изменений. Василий Тофан признал, что одной из главных ошибок была слабая коммуникация и пообещал, что новый документ будет представлен только после дополнительного анализа и консультаций. По словам премьера, налоговая политика должна стать основой для дальнейших реформ, включая изменения в системе оплаты труда в государственном секторе и возможное повышение зарплат. При этом правительство намерено искать баланс между необходимостью увеличения доходов бюджета и сохранением экономической стабильности. Отдельное внимание новый кабинет уделяет вопросам коммуникации. На должность пресс-секретаря правительства назначен журналист Дмитрий Чорич. Власти рассчитывают, что обновленный формат общения позволит сделать решения правительства более понятными для граждан и повысить уровень доверия к государственным институтам. В целом новый кабинет заявляет о трех основных принципах – эффективность, ответственность и прозрачность. Однако главная проверка для правительства Василия Тофана начнется уже на этапе реализации программы, когда обещания о реформах необходимо будет превратить в конкретные решения, особенно в экономике, социальной сфере и на пути интеграции Молдовы в Европейский Союз. Назначение нового правительства Молдовы во главе с Василием Тофаном получило положительную реакцию со стороны ключевых европейских партнеров – Румынии, Украины и Европейского Союза. В переданных сегодня заявлениях официальные лица подчеркнули готовность продолжать сотрудничество с Кишинеу, поддерживать реформы и продвижение страны на пути к вступлению в ЕС. Делегация Европейского Союза в Молдове поздравила нового премьер-министра и заявила о готовности работать с новым кабинетом для ускорения процесса европейской интеграции, укрепления устойчивости страны и достижения конкретных результатов для граждан. Поддержку новому правительству выразил и Бухарест. Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илье Болажан пожелал Василию Тофану успехов и заверил в полной поддержке стратегических проектов между двумя странами в сферах транспорта, энергетики, культуры и образования. В Румынии подчеркнули, что европейская интеграция Молдовы остается одним из главных направлений совместной работы. Слова поддержки прозвучали также из Киева. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий отметил готовность расширять двустороннее сотрудничество, особенно особенно в приграничной и энергетической сферах, а также продолжать общий европейский путь двух государств. Эксперты и европейские политики обращают внимание, что быстрое формирование нового проевропейского правительства рассматривается партнерами как сигнал политической стабильности и продолжения курса на реформы. Таким образом, первые международные реакции показывают, от нового кабинета в Кишинев ожидают не только сохранения выбранного внешнеполитического курса, но и ускорения практических изменений внутри страны, в экономике, государственном управлении и укреплении европейских стандартов. Василий Тофан предлагает реформировать пенсионную систему без повышения пенсионного возраста. Новый премьер-министр Республики Молдова заявил, что в ближайшие годы правительство не рассматривает возможность повышения пенсионного возраста. Вместо этого власти намерены искать решения для долгосрочной устойчивости пенсионной системы, в том числе через введение второго накопительного пенсионного столпа. По словам премьера, нынешняя модель сталкивается с серьезными вызовами. Сегодня на одного пенсионера приходится около 1,1 работающего человека, а дефицит пенсионного фонда продолжает увеличиваться. Тофан считает, что одним из решений может стать создание системы, при которой часть средств будет аккумулироваться на индивидуальных счетах граждан. Такой механизм, по его словам, широко используется в развитых странах и позволяет человеку заранее видеть накопления, которые будут формировать его будущую пенсию. Финансирование второго пенсионного столпа премьер предлагает обеспечить не за счет увеличения социальных взносов граждан, а за счет прозрачной приватизации неэффективно используемых государственных активов. По мнению Тофана, государство владеет большим количеством имущества, которое не приносит достаточной пользы обществу и может быть более эффективно использовано частным сектором. Однако он подчеркнул, что любые процессы приватизации должны проходить открыто и прозрачно, чтобы сохранить доверие граждан. Эксперты отмечают, что реформа пенсионной системы остается одной из самых сложных задач для Молдовы на фоне старения населения и сокращения числа работающих. Введение накопительного компонента может стать долгосрочным решением, однако потребует четких правил, надежного регулирования и гарантий безопасности для будущих пенсионеров. Налогово-бюджетная реформа, подготовленная предыдущим правительством, не будет отменена. Документ планируют доработать и повторно вынести на общественные консультации. Об этом заявила новый министр финансов Виктория Белоус. По ее словам, главная цель новой налоговой политики – сохранить финансовую стабильность страны и укрепить государственные финансы. При этом из проекта исключат наиболее спорные меры, так называемый налог на свадьбы и повышение НДС на лекарства. Власти намерены сделать акцент на повышении эффективности налогового администрирования, усилить работу по взысканию задолженностей, пересмотреть отдельные виды налогов и отказаться от налоговых льгот, которые, по мнению правительства, уже не выполняют свою экономическую функцию. Виктория Белоус подчеркнула, что новая политика будет представлена только после завершения доработки и обсуждения с обществом. По ее словам, правительство стремится найти баланс между необходимостью финансирования реформ и сохранением предсказуемых условий для граждан и бизнеса. Паспорт Республики Молдова улучшает свои позиции в международном рейтинге мобильности граждан. Согласно Henley Passport Index 2026, молдавский паспорт занимает 45-е место в мире и дает возможность посещать 120 стран без предварительного оформления визы или с получением визы по прибытии. В региональном рейтинге Молдова находится между Грузией, которая занимает 44-е место с доступом в 121 страну, и Венесуэлой, 46-е место со 117 направлениями. Среди соседних стран Румыния значительно опережает Молдову, занимая 11-е место в мире с возможностью безвизовых поездок в 178 стран. Украина находится на 33-й позиции с доступом в 142 государства, а Россия на 47-м месте со 114 странами. Лидером мирового рейтинга стал паспорт Сингапура. Его владельцы могут путешествовать без виз в 192 страны. Второе место разделили Япония, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты по 188 направлений. На третьей позиции находится Швеция с доступом в 187 стран. Henley Passport Index ежегодно оценивает почти 200 паспортов мира, основываясь на количестве государств, куда граждане могут въехать без визы до поездки. Для Молдовы улучшение позиции в рейтинге отражает расширение международных связей и постепенную интеграцию страны в европейское и мировое пространство. Министерство иностранных дел Республики Молдова опубликовало обновленный список государств, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в страну в 2026 году. Среди африканских государств в этот перечень вошли только две страны – Республика Маврикий и Сейшельские острова. Владельцы обычных паспортов этих государств смогут посещать Молдову без предварительного оформления визы и находиться на территории страны в рамках установленных правил пребывания. Обе страны являются островными государствами Индийского океана и традиционно имеют упрощенные упрощенный визовый режим со многими государствами мира благодаря развитым туристическим и дипломатическим связям. Для граждан большинства других африканских стран, включая Нигерию, Гану, Кению, Южноафриканскую республику и Египет, въезд в Молдову по-прежнему требует предварительного получения визы. В Министерстве иностранных дел отмечают, что визовые правила устанавливаются с учетом международных соглашений, требований безопасности и принципа взаимности в отношениях между государствами. Крупный бизнес в Приднестровском регионе десятилетиями пользовался налоговыми льготами и вывозил наличные за рубеж. В распоряжении редакции «Райс Молдова» оказался документ, касающийся схемы передвижения денег. Как выяснили журналисты, иногда средства вывозились из Молдовы в спортивных сумках под охраной через границу и аэропорт, а затем размещались на счетах европейских банков и офшорных компаний. Все подробности узнаем в интервью моей коллеги с автором материала Владимиром Тхориком.
5: Приднестровский крупный бизнес, и здесь мы говорим о компании «Шериф», конечно же, в первую очередь, годами пользуются внешнеторговыми возможностями, которые дает Кишинев. Но все эти годы удавалось оставаться вне такого полноценного налогового финансового контроля. И, Лов, мы с тобой не так давно говорили, буквально несколько месяцев назад, что за последние два года фирмы с левого берега Днестра заплатили налогов в молдавский бюджет примерно на 140 тысяч евро. И это в десятки раз меньше, чем вывозится в сумках, верно?
6: В десятки тысяч раз это меньше, чем вывозится в сумках кэшем из Приднестровья. Либо уходит в крипте, конечно.
5: Ну вот давай тогда подробнее поговорим с тобой про документ, который у тебя оказался в распоряжении. Там говорится, что Порфирий Шкильнюк, первый заместитель гендиректора «Шерифа», и он, по сути, описал схему вывоза. То есть как наличка в итоге попадала в банк в Австрии, в частности. Да? То есть сначала вывозили по сухопутному варианту через КПП «Кучурган», проходили каким-то образом украинскую таможню, как я понимаю, и деньги уже переправлялись через Одесский аэропорт. Но такой маршрут ведь больше не актуален, поясни, пожалуйста, что изменилось?
6: Да, такой маршрут не актуален, поскольку в Одесский аэропорт разбомбила Россия, союзник Приднестровья. Но всем нужно уяснить, по крайней мере, нам стало понятно после этих признаний бывший уже, кстати, он бывший вице-президент компании «Шериф» Порфирий Шкильнюк, несколько лет назад он ушел, стало понятно, что, то есть по признанию самого одного из руководителей «Шериф», что Приднестровье является офшором между Украиной и Молдовой. Это территория, куда входят товары от сигарет до карачков, до любых продовольственных товаров без налогов, поскольку Молдова освободила все компании от уплаты налогов в государственный бюджет. Эти товары возились многие годы через Украину, до сих пор не возятся через Украину, расскажу почему. И потом из Приднестровья в Украину, ту же, в Молдову, в Европу товар поступал, поскольку он не облагается налогом, поскольку Кишинев сам разрешил приднестровским компаниям не платить молдавский бюджет налогов, а у «Шерифа» в Приднестровье статус специального импортера, то есть он возит по копеечным ценам без налогов, можно сказать, как в офшор товары, получается эту разницу, на некоторые товары 50-70% наценка происходит. Эту разницу представители компании, если верить объяснительной «Шерифа», вывозили в спортивных сумках за пределы Молдовы и Приднестровья. По данным, кстати, приднестровского следствия, только за несколько лет могли вывести из Приднестровья более 250 миллионов долларов. Это по данным до 2015 года.
5: Вов, а если можно посчитать, вот на момент 2026 года, о какой сумме идет речь, если можно прикинуть хотя бы примерно?
6: Чтобы прикинуть, что такое «Шериф», официальный доход «Шериф» в некоторые годы составлял 400 миллионов долларов в год. Официальный доход. Компания одна зарабатывала вдвое больше официально, чем официальный доход всего в Приднестровье. Неофициально некоторые эксперты считают, что «Шериф» мог зарабатывать на пике 10-12 миллионов долларов в день. И эти деньги раньше вывозились в том числе и на правобережную Молдову, в некоторые банки. Кэшем привозили инкассаторы с Приднестровья, отсюда уходили в офшоры и в другие юрисдикции. Сейчас продукция в Приднестровье ввозится через правобережную Молдову. То есть правобережная Молдова является той транзитной территории, если раньше из Украины ввозили до 22 года, до полномасштабной войны, то теперь Россия против Украины, то теперь товары в Приднестровье в большинстве своем возятся через правобережную Молдову. И получается, Молдова, государство Молдовы стимулирует приднестровский сепаратизм, освобождая приднестровские компании, такие как «Шериф», от выплаты налогов в государственный бюджет. И в связи с этим, конечно, власти Молдовы подняли вопрос: так, товарищи, хватит, давайте как-то платите нам немножко тоже налоги, поскольку все компании, которые зарегистрированы в Приднестровье, их около 3000, которые стали на учет и в Молдове, в правобережной Молдове, они освобождены в Молдове от налогов, но они пользуются молдавской торговой маркой, пользуются всеми преимуществами, которые есть у признанного государства, но не платят, там, платят просто гроши. Поэтому...
5: Да и в целом, как мы знаем, что почти большая часть экспорта идет все-таки на европейский рынок. Вов, и вот теперь действительно, согласно проекту налоговой политики, с 1 августа, совсем скоро, правительство намерено постепенно интегрировать приднестровские компании в национальную налоговую таможенную систему страны. И получается, что возможностей для схем остается все меньше.
6: Возможностей для схем по старым правилам остается... все меньше, совершенно верно. Поэтому мы решили поднять, в принципе, 10-летней давности эту объяснительную Шкальнюка, где он сам описывал, как наличные деньги из Приднестровья, которые не уплачены были, в том числе и в молдавский бюджет, просто выходили в спортивных сумках. Теперь будет сложнее, ну, потому что правобережная Молдова вводит на, только на часть товаров налоги, там, на сигареты, на шубы, на драгоценные металлы, но продовольственные товары позволено будет возить, а только на одних карачках. По оценкам некоторых экспертов, шериф может зарабатывать ежедневно до нескольких миллионов долларов в день. То есть я могу поспорить, прекратятся ли схемы.
7: Компания по уборке зерновых находится в самом разгаре. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности прогнозирует производство примерно 1 миллиона 550 тысяч тонн пшеницы, собранной с площади около 339 тысяч гектаров. Этот объем считается достаточным для покрытия внутреннего потребления и сохранения экспорта, заявил государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василий Шарбан в эфире программы на радио Молдова.
8: Черт есть экономивом апропиаде продуктивитатя энрегистрата на нолдоми дозы чугуну.
9: Одно можно сказать наверняка, мы приблизимся к урожайности, зарегистрированной в 2021 году. Урожайность будет хорошей, поэтому мы считаем, что нам предстоит собрать более 1,5 миллиона тонн пшеницы. Этого будет вполне достаточно для обеспечения продовольственной безопасности, поскольку внутри страны мы потребляем 350-380 тысяч тонн для продовольствия, 170-180 тысяч тонн для животноводства и 66 тысяч тонн для посева. То есть на семена.
8: Чешай за шасами и тоне, пентру на саманцаре, дико семенце.
7: Однако, несмотря на благоприятные перспективы урожая, цены реализации могут сократить доход фермеров и превратить хороший сельскохозяйственный год в нерентабельный. Сельхозпроизводители по-прежнему сталкиваются с высокими затратами на аграрные ресурсы и топливо, которые зависят от изменений на международных рынках, отмечает чиновник.
9: Надо признать, производственные затраты действительно довольно высоки, но это в свою очередь напрямую связано с тем, что Республика Молдова не производит необходимые исходные материалы. Если говорить о фитосанитарных препаратах, то у нас есть всего 3 предприятия, которые в той или иной степени занимаются их производством. Этого недостаточно для удовлетворения потребностей сектора. Что касается дизельного топлива, то его мы также полностью импортируем, и мы в значительной степени зависим от войны, которая сейчас идет на Ближнем Востоке.
7: Власти пытаются уменьшить часть финансового времени, однако цены на зерно невозможно регулировать на национальном уровне, заявил Василий Шарбан, говоря о мерах поддержки фермеров.
9: В этом отношении государство пытается принять меры в рамках имеющихся у него возможностей. Я имею в виду финансовые средства. Что касается акциза на дизельное топливо, который будет возвращен 110 миллионов за первую половину 2026 года. В дальнейшем мы создадим стабильный механизм возврата акциза. Что касается цен на сельскохозяйственную продукцию, то это действительно парадокс и несправедливость по отношению к сельхозпроизводителям, тем, кто трудится в поле и выращивает эту продукцию. Ведь такие цены мы видели еще почти 10 лет назад. Не мы устанавливаем цену на пшеницу, она определяется на международных биржах.
7: В 2025 году фермеры Республики Молдова собрали около 1 миллиона 590 тонн пшеницы, что на 33% больше по сравнению с урожаем предыдущего сезона. Средняя урожайность составила примерно 4,5 тонны с гектара. Национальная администрация автомобильных дорог объявила тендер на строительство более 5 километров пешеходных тротуаров в 7 населенных пунктах Молдовы. Работы запланированы в районах Бричень, Дрокия, Окница, Шолдынешт, Яловень, Неспорень, а также в АТО Гагаузия. Общая стоимость проекта составляет около 9,5 миллиона леев без НДС. В среднем инвестиции составят почти 1,9 миллиона леев за каждый километр нового тротуара. Проект предусматривает не только укладку плитки, но и полный комплекс работ. Демонтаж поврежденных участков, подготовку основания, установку новых бордюров, обустройство подходов к общественным объектам и укрепление зеленых зон. Самые протяженные участки появятся в Отач – почти 1,5 километра и в Дрокии – около 1 километра 370 метров. В Чедерлунге дополнительно предусмотрено строительство системы отвода дождевой воды, а в селе Распопень района Шолдынешт – обустройство остановочного кармана. Заявки от компаний принимаются до 11 августа. После завершения тендера начнется реализация проекта. Власти отмечают, что развитие пешеходной инфраструктуры является частью программы повышения безопасности дорожного движения и улучшения качества городской среды. В Республике Молдова планируют построить первый специализированный центр опасных отходов, где будут безопасно хранить материалы, содержащие асбест. Реализация проекта запланирована на 2028 год после завершения подготовительных процедур. Министерство окружающей среды совместно с Европейским банком реконструкции и развития готовит необходимую инфраструктуру. На первом этапе будет разработана техника и экономическое обоснование проекта и определены источники финансирования. Сегодня в Молдове нет ни одного лицензированного полигона для безопасного хранения асбестовых отходов. При этом материалы с содержанием асбеста остаются во многих частных домах и общественных зданиях. Особенно это касается старых шиферных крыш и водопроводных труб советского периода. Экологи отмечают, сам по себе асбест опасен не всегда, но при разрушении, резке или повреждении материала в воздух попадают токсичные волокна, которые при вдыхании могут привести к тяжелым заболеваниям, включая онкологические. По оценкам специалистов, около 80% зданий в Молдове могут содержать материалы с асбестом. Новый центр должен стать частью системы безопасного управления опасными отходами и помочь стране привести экологические стандарты в соответствие с европейскими требованиями. Акционерное общество АП-канал Кишинел созывает представителей предприятий, которые осуществляют сброс сточных вод в городскую канализационную сеть для обсуждения дополнительных мер по защите инфраструктуры в период высоких температур. Необходимость встречи связана с аномальной жарой и увеличением нагрузки на очистные сооружения муниципия Кишинел. Специалисты намерены обсудить, как предотвратить перегрузку системы и снизить возможные экологические риски. В центре внимания будут вопросы работы очистных сооружений в условиях экстремальных температур, соблюдение норм сброса сточных вод, а также усиление мониторинга и контроля со стороны ответственных служб. В АП-канал Кишинева отмечают, что эффективная работа канализационной системы зависит не только от технических возможностей предприятия, но и от соблюдения требований всеми экономическими агентами. Рабочая встреча должна стать площадкой для согласования совместных действий, чтобы обеспечить стабильное функционирование системы и избежать проблем для жителей столицы в период повышенной нагрузки. Напомню основные события минувших дней.
3: Коротко о главном с Анной Чехненко.
7: Новое правительство Республики Молдова во главе с Василием Тофаном приступает к работе с заявлением о переходе от обещаний к конкретным результатам. Налогово-бюджетная реформа, подготовленная предыдущим правительством, не будет отменена. Министерство иностранных дел Республики Молдова опубликовало обновленный список государств, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в страну в 2026 году. Национальная администрация автомобильных дорог объявила тендер на строительство более 5 километров пешеходных тротуаров в 7 населенных пунктах Молдовы. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Премьер-министр Василий Тофан на первом заседании нового правительства поручил провести анализ системы оплаты труда в государственных учреждениях. До конца июля должны быть представлены предложения по возможному ограничению отдельных доходов, пересмотру надбавок и изменению подхода к формированию зарплат. Глава правительства также призвал министров сократить административные расходы, устранить дублирующие функции и предложить меры по оптимизации госаппарата. Кроме того, для защиты предпринимателей от необоснованных проверок запущен электронный адрес kontrolia@sobachka.gov.md, куда бизнес может сообщать о случаях возможных злоупотреблений со стороны контролирующих органов. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало проект нового тарифа 20 леев 30 банов за кубометр газа с учетом НДС. Это почти на 5 леев 90 банов больше действующей цены. Компания «Энергоком» объясняет необходимость повышения ростом закупочной стоимости газа. По оценкам поставщика, во второй половине года цена закупки может превысить 620 евро за 1000 кубометров. Кроме того, «Энергоком» заявляет о дефиците тарифа более чем в 106 миллионов леев, возникшем из-за превышения расходов над доходами. Сейчас потребители платят 14 леев 42 бана за кубометр. Окончательное решение по новому тарифу примет НАРЭ.